0: штилем преисткин любиву. Мзе.
1: Лежашни па. Болел.
2: Да те мне виндрола зиште ке умонил. Сумиш мата.
1: Отдобиш воле.
3: radiolusitania.rtp.pt.
4: I know.